0: wouldn't put them bones, okay?
1: Никто не слушает. Послушайте сейчас.